0: Здравствуйте. Надежда Михайловна. Очень приятно.
1: Здравствуйте.
2: The doctor will see you now. The doctor will see.

Я возвращаюсь домой. Я луна прием. Я один, я луна. Отключаюсь. Привет, привет, привет. Благодарю вас, ваш.